В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

My love, yes. My love, yes. My love.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Октябрь принесет российским автомобилистам ряд новшеств, затрагивающих как законодательство, так и дорожную обстановку. Давайте-ка сегодня разберемся, какие изменения ожидают водителей в середине осени. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, с наступлением октября часть автомобилистов обязана обновить свои водительские удостоверения. Это касается прежде всего документов, чей срок истек еще в 2023 году, однако был продлен в автоматическом режиме. Я уже вам рассказывал, что с начала текущего года механизм автоматической пролонгации прав прекратил свое существование. Данная практика была внедрена еще в 2020 из-за пандемии коронавируса, а в 2022 году МВД и Минэкономразвитие решили ее продолжить. Благодаря этому удостоверения оставались действительными еще 3 года сверх установленной даты. Значит, если обычный период действия прав завершался в октябре 23-го, то они были признаны действующими до октября 26-го. Сейчас их необходимо заменить, не проморгайте. Скажем прямо, этой осенью нас ожидает неприятность в виде стоимости новых автомобилей, которая продолжает увеличиваться. Прогнозируется рост цен в пределах от 4 до 7%. Наиболее ощутимо это затронет параллельные модели, где подорожание может составить до 15%. Рост цен традиционно зависит от ряда причин. Инфляция, изменение НДС, высокие ставки по кредитам и стагнация спроса. При этом масштабного затоваривания, которое раньше заставляло дилеров давать большие скидки, сейчас нет. Дистрибьюторы не закупают машины огромными партиями, как это было, например, в 2024 и 2025 году. Нынешней осенью стоит рассчитываться на разовые специальные предложения, зачастую на неликвидные модели или снижение скидок по трейдину. Масштабных дисконтов вряд ли предвидится. Динамика цен будет зависеть от положения рубля и изменения ставок по утилизационному сбору, включая его плановую индексацию в 2027 году. К январскому пересмотру утиля компании традиционно готовится еще с осени, медленно, но верно повышая цены. На вторичном рынке серьезных сдвигов вроде как не ожидается, хотя малоликвидные модели и премиальные автомобили старше 8 лет могут снизиться в цене, ну просто по причине возраста.
0: Автомобильные факты.
1: Федеральная налоговая служба до 10 октября отправит россиянам почти 70 миллионов уведомлений за прошлый год, включая напоминания автовладельцам о транспортном налоге. Я, кстати сказать, уже свои налоги оплатил. Большинство придет электронно через личный кабинет и госуслуги, вот именно как мне. Остальным направят почтой. Крайний срок оплаты – 1 декабря. Размер налоги определяется мощностью двигателя, региональной ставкой и льготами. Владельцы автомобилей свыше 10 миллионов рублей платят, напомню, с повышенным коэффициентом. Список таких машин есть на сайте Федеральной налоговой службы. С октября также планировался автоматический контроль полиса ОСАГО через камеры. Страховщики заявили о готовности, однако запуск до сих пор под вопросом. В Министерстве внутренних дел отмечают, закон-то, конечно, принят, но, наверное, преждевременно, поскольку техника не готова. Из неочевидного, но очень-очень важного, помните, по осени, особенно в октябре, продолжается период гона лосей. Из-за этого их очень часто можно встретить на загородных трассах. Поэтому, если едете в вечернее, уж тем более ночное время, внимательно следите за обочинами, поскольку такая встреча с лосем на дороге может закончиться очень печально, я бы даже сказал фатально, смертельно фатально для всех. Не забывайте, что при встрече с дикими животными лучше не приближаться к ним. В конце октября или начале ноября водителей также ждет еще и сезонная смена шин. Рекомендовано делать это при устойчивой среднесуточной температуре около 5-7 градусов по Цельсию. Хотя, согласно законодательству, переобуться мы должны не позднее 1 декабря, но погода и температурные данные в данном случае выступают главными факторами и маркерами. Если температура опустилась ниже 5-7 градусов по Цельсию, сильно раздумывать не стоит. Лучше переобуться чуть-чуть раньше, нежели чуть-чуть позже. И встретить день жестянщика где-нибудь на соседней улице. Не хочу сгущать краски, все в общем и целом неплохо, поэтому соблюдаем правила дорожного движения и удачи.
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
4: компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Утро, но Воронеж, да, это случилось. На календаре у нас понедельник. Но мы не паникуем, делаем согревающий, бодрящий любимый напиток и вместе запускаем эту рабочую неделю. В эфире «Разбудильник» и я, его ведущая Лана Вершинина. Оставайтесь на самой теплой и позитивной волне.

0: Всем доброе и замечательное октябрьское утро. На календаре 5 октября, понедельник. И сегодня у нас Всемирный день учителя. Сегодня праздник всех педагогов, школьных учителей, преподавателей и других работников сферы образования. Отмечают их вклад в развитие общества. Кстати, в России День учителя традиционно в первое воскресенье октября. То есть это был вчера день, но мы сегодня все совместим. Сегодня у нас Всемирный день учителей, и учителя у нас-то какие в России? Мировые! Друзья, пока мы немножечко послушаем рекламу, а потом продолжим поздравлять педагогов.
1: Реклама на радиопортал.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксировано.

0: Фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеж Дом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Всем еще раз доброго, солнечного октябрьского утра. Да, на календаре 5 октября 2026 года. И сегодня поздравляем всех педагогов с Днем Учителя. Еще раз аплодисменты. Дорогие наши любимые учителя, сил вам, здоровья, крепкого-крепкого учеников, которые остаются в вашем сердце, очень отзывчивых, любимые, дорогие. Ну, я не знаю, что вам сказать. Я хочу вам просто сказать огромнейшее спасибо за ваш вклад, который вы делаете в умы и сердца детей. Действительно, педагог – это не просто профессия, это призвание. И если человек находится на месте по своему призванию, то про такого учителя говорит «учитель от Бога». Еще раз спасибо всем моим педагогам, которые меня слышат, учили. На самом деле в голове осталось очень много, в сердце остались вы и ваши выражения, ваши какие-то любимые фразы, они тоже по жизни идут со мной, и я понимаю, зачем вы это говорили. Друзья, сегодня у нас в студии по этому случаю есть гости. Человек не понаслышке, знающий об образовании и воспитании молодого поколения. А вот кто это, вы узнаете через музыкальную паузу. Будет такая небольшая интрига, а пока подарок для педагогов города.

дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой вдохновитель. В жизни такой большой сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой.

0: Еще раз всем привет! В эфире у нас «Разбудильник», вы на самой теплой и любимой волне «Радиопортал». У аппарата Лана Вершинина, и у нас сегодня в студии гости. Это муниципальный координатор движения первых общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, движения первых в городе Нововоронеж, Михайлова Лариса Васильевна. Вот, порталовские гномики электронные поприветствовали Ларису. Лариса, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуй, любимый город. С добрым утром, жители и гостей нашего города.
0: Лариса, как будем обращаться? Ты, вы, Лариса Васильевна.
1: Можно просто Лариса.
0: Можно просто
1: Друзья
0: Лариса.
1: И близкие называют Лара.
0: Замечательно. Лара, я Лана. Вот да, у нас сегодня такой будет эфир. Как ваши дети называют, дети, имею в виду, которые посещают движение первых, как обращаются?
1: Ну, конечно, Лариса Васильевна.
0: Лариса Васильевна, да. Но все-таки, все-таки старший наставник, куратор. Вообще, я так прочитала, все тут очень серьезно. Название выучить не выучила. Общероссийская общественная государственная. Общероссийское
1: общественно-государственное детей и молодежи. Движение да. первых, чтобы все время мы шли вперед и были в движении, потому что в этом жизнь.
0: Хорошо, движение – жизнь. Так, Ларис, сразу вопрос. Музыку любите?
1: Да.
0: Угу. Просыпаясь, радиопортал сразу включаете?
1: Включаю радиопортал или за рулем, да, играет радиопортал.
0: Ну все, это ответ правильный просто. Знаешь, как говорят там, нет, не слушаю, или нет возможности. Все, значит, день начинаете правильно. Друзья, те, кто начал день правильно, тот еще написал нам в МАКС на номер 839-405-49-45. И так сделал огнедышащий тапок, написав сегодня привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю замечательного понедельника. И вам, огнедышащий тапок, замечательного понедельника. А также нам написала Ульяна. Привет, Нововоронежу. Хочу поздравить своего учителя, Татьяну Владимировну, с Днем Учителя. Ульяна, мы, конечно же, поздравляем вашего педагога с Днем Учителя, но если вы еще укажете фамилию и номер школы, я думаю, привет прилетит точнее, более адресно, да?
1: Конечно, да. Сейчас, если Татьяна Владимировна не услышит, ей хотя бы передадут, да, что твоя ученица тебя поздравила.
0: Да, я думаю, что Татьяна Владимировна не одна, имя распространенное, кстати... Это же такое ученическое, студенческое имя, да, Татьяна?
1: Татьяна.
0: Это, да, да, Татьяна. Да. В общем, Татьяна Владимировна, всех школ нашего города, мы вас поздравляем с Днем Учителя. Что же, и сейчас пока музыкальная композиция.

0: Ну все, прослушали нетленку от группы «Корни», если помнишь такую, Ларис.
1: Да.
0: Вот. Вот снова в школу. Захотелось в школу?
1: Да, я любила школу и сейчас с удовольствием прихожу в школу, там шум, гам, и все время такое движение.
0: А я наоборот, и вот если были такие моменты, надо зайти в школу, уже вот во взрослом состоянии думаю, боже мой, как там можно вообще находиться целый день? Вот этот шум на перемене, я не знаю, какой-то,
1: да, еще,
0: децибелы, да. Какие.
1: Как ладно, нужно? Да, еще очень страшно на перемене находиться, когда ты тем более там не бываешь, а только пришел. Страшно, что они тебя снесут.
0: Когда ты морально не подготовлен к этому. Но вот видишь, учителя у нас обладают особой живучестью, да, они там каким-то образом варьируют между деток, и все целые, травм-то еще не было.
1: Ну, действительно, учителя – это люди, которые работают по призванию, и многие люди, которые уходят из школы по каким-то причинам, потом возвращаются, говорят, я не могу без школы, я не могу
0: серьезно?
1: Без детей.
0: Серьезно? Тянет туда?
1: Да.
0: То есть, несмотря на все, что даже сейчас там происходит, иногда, думаешь, учитель такая незащищенная профессия.
1: Да, да, да. Да,
0: когда
1: да.
0: У детей есть только
1: да,
0: права и никаких
1: вот
0: обязанностей.
1: Да, многие уходят год, два, три где-то и все равно возвращаются в школу, говорят, ну не могу.
0: Понятно. Ну, значит, тогда выяснили, что в школе ты у нас училась хорошо, школа тебе нравилась, да?
1: В школе училась хорошо, была активистом невозможным, организатором,
0: ну,
1: поэтому
0: ну
1: выбрала
0: вот,
1: тоже такую профессию.
0: Ну вот, активист, тогда расскажи, пожалуйста, движение «Первых» – это что-то вроде пионерии?
1: Ну, можно сказать, да, что-то в виде пионерии, потому что движение «Первых», движение детей и молодежи создано для того, чтобы все наши дети, подрастающие поколения находились в едином воспитательном процессе, чтобы перед ними по всей России стояла единая программа воспитательная, единые цели, единые ценности. И все мероприятия, которые проводятся сейчас в воспитании нашей молодежи, они идентичны, они одинаковые по всей России. То есть, если ребенок принял участие у нас в Нововоронеже...
0: То есть, и в Москве тоже задание
1: получил. И он, да,
0: получил,
1: переехал вдруг по каким-то причинам в Москве, он оказался в той же сфере. Из Москвы он переехал во Владивосток или в Якутию, и он опять оказался в своей среде,
0: ну,
1: в своей сфере.
0: Отлично. В общем, дорогие родители, если у вас какие-то вопросы возникают, что же мой там ребенок делает, ходит вот это движение «Первых», вы можете написать и задать вопрос в МАКС на номер 839-405-4945. Ну, я сейчас про пионерию поговорила, подумала, какую композицию поставить. Ну, взвейтесь кострами, синие ночи точно ставить не буду, пока мы послушаем рекламу, а потом ждет интересная композиция «Вопрос для Ларисы».
2: Реклама на радио «Портал».
3: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
5: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
0: Всем еще раз доброе утро. В эфире «Разбудильник». Я его ведущая Лана Вершинина. В студии у меня Лариса Михайлова, координатор движения «Первых» в нашем городе. Мы разговариваем с ней о молодежи. Поздравляем наших любимых педагогов с Днем Учителя. Что же, Лариса, кратенький пока вопрос предшествующей песни. Общаемся много именно с молодежью. Как со сленгом?
1: Со сленгом молодежным?
0: Да, со сленгом
1: Лана,
0: молодежным.
1: Хочу сказать, что... много чего не понимаю иногда, что говорят наши дети. И я говорю, что вы сказали, да, или а что ты имеешь в виду? Дети, я хочу сказать, очень воспитаны, они так скромно заулыбаются и начинают объяснять, что же это значит.
0: А ты веришь, что именно об этом они и говорили?
1: Конечно,
0: да?
1: Но иногда перепроверяю что-то, да, там, посмотрю, да, там, что же это на
0: доверяй,
1: самом деле.
0: Доверяй, но проверяй. Да, да, да, но, да, в общем, да, сейчас песенка, которая нравится молодежи. Потом я у тебя спрошу, поняла ты ее или нет.

0: Ох, друзья, вы бы видели, с каким неподдельным интересом Лариса слушала эту композицию. Я посмотрела на ее глаза, она даже не снимала наушники. Заинтересовала композиция?
1: Очень заинтересовала, подняла всех своих тараканов в голове.
0: А что тараканы говорят?
1: Что же мне говорят тараканы?
0: Я тебя могну. Да.
1: Хочется сказать, да, что я тебе моргну, да, я тебе могну.
0: Нет.
1: Что-то. Нет, а так думаешь, ну, либо я тебе понравлюсь, либо все-таки я тебя сделаю, потому что я круче.
0: О, близка, близка, даже аплодисменты чувствуются. Чувствуется работа с молодежью, но, в принципе, значит, «я тебя могну» переводится как «я тебя превзойду», но здесь имеется в виду именно в физическом смысле. То есть «я тебя выше», «я там лучше», «у меня улыбка»,
1: да,
0: «у
1: да,
0: меня
1: да,
0: длиннее волосы».
1: Слышала,
0: поэтому...
1: да, слова, что «я маленькая, вот, ты высокий, вот, но я все равно вот тебя могну».
0: Это физически превзойти, так что пользуйся.
1: Сегодняшний эфир мне запомнится, я теперь тоже буду употреблять это.
0: Да,
1: если вдруг что я буду говорить, «я тебя могну».
0: Да, «я тебя могну», все такие: «О, Лариса Васильевна, вот это вы вообще жжете». Ничего, я еще попозже протестирую, будет еще тест у нас на современный сленг. Друзья, еще раз напомню, что у нас сейчас в студии «Разбудильник» координатор движения «Первых» в нашем городе. Вдруг у вас есть вопросы, или ваш ребенок состоит в этом движении, и у вас есть вопросы, когда же выдадут пионерский галстук, горн, барабаны и пилотку, то, пожалуйста, пишите нам Макс на номер 839-405-49-45. И нам написали, воспользовались этим номером, написала нам Юлия. Юлия пишет: «Доброе утро, портал. Доброе утро, Нововоронеж. С праздником всех учителей. Поздравьте, пожалуйста, мою дочь Крюкову Валерию с Днем Учителя, педагог школы номер 2». Ну, поаплодируем Валерии. И Юлия также пишет: «Доченька, с Днем Учителя! Ты выбрала путь, который требует большого сердца и терпения. Желаю тебе вдохновения на каждый урок, благодарных учеников, теплой поддержки коллег и уверенности в своих силах. Пусть твоя работа приносит радость и ощущение настоящей значимости, а каждый день открывает новые горизонты для творчества и роста. Спасибо большое». Что же, радиопортал присоединяется к такому теплому поздравлению, вот когда мама благословила, да, на учебу, на работу. Это же здорово, когда,
1: конечно,
0: родители еще,
1: конечно,
0: поддерживают.
1: Здорово.
0: И когда наши родители нами гордятся.
1: Да, многие еще родители не поддерживают решение детей пойти на педагогический вуз, да, потому что говорят: ну то есть что, это же дети.
0: Это же дети.
1: Это же так тяжело с
0: ними
1: работать.
0: Я тебя одну еле вырастила, а там по 30 человек в классе будет.
1: Да, здесь мама, видно, что любит, восхищается и гордится выбором своей дочери.
0: Это здорово, это приятно.
1: Я думаю, данное поздравление, Алана, можно, ну, прям разослать на всех. На всех педагогов и на всех детей, да, как будто это вот все мамы.
0: Да, все мамы, да.
1: Своих,
0: вот, Юля,
1: учителей.
0: Да, давайте мы сделаем так, как будто вот не только вашей дочери, но и от всех мам своим детям-педагогам. Еще у нас есть сообщение от Галины. «Доброе утро, радиопортал. Поздравь, пожалуйста, всех учителей города Нововоронежа с профессиональным праздником и передай всем большой привет от учителя с авиационного завода». Да, это у нас традиционный авиационный привет от Галины. Галина, оказывается, вы еще и педагог. Мы вас тоже поздравляем с этим праздником. Композиция будет такая. Лариса заранее сказала, какие ей нравятся песни, а я их уже использовала. Вот она даже не знает, что сейчас я поставлю, но эта композиция летит на авиационный завод из города Нововоронежа. Как у нас традиционный авиационный, радиационный привет им.

0: В Новом Воронеже 8 утра.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Те, кто посчитает возможным вынашивать планы сокрушительного удара по России, заплатят за это свою цену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Российские военные усилят удары по объектам украинского ВПК в ответ на новую угрозу Владимира Зеленского, предупредили в Минобороны. Цитата. «Население Украины винить за это следует только главу киевского режима». В министерстве добавили, что именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность. В субботу глава киевского режима пригрозил усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент Владимир Путин, выступая на Валдае, напомнил, что противник открыто объявил целью ударов по НПЗ нанесение ущерба российской экономике. На это последовал зеркальный ответ. Добавлю, глава киевского режима пытался террористическими ударами по гражданским объектам сорвать выборы в Госдуму. Это тоже заявили в Минобороны России. Российские вооруженные силы в ходе ударов в воскресенье днем поразили на переходе морем два сухогруза, которые везли в порт Одессы военное имущество, сообщили в Минобороны России. Российская армия накануне поразила северный автотранспортный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов. В северо-западной части Черного моря под удар попали два судна, доставлявшие продукцию для ВСУ в Одессу. Тем временем в воскресенье лидер киевского режима заявил о готовности Киева к трехсторонней встрече с Россией и США. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться пространство для свободы. Принятие решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий вооруженных сил России. В Москве заявляли о готовности возобновить трехсторонние переговоры России, США и Украины. В данный момент обсуждается возможность проведения нового раунда в октябре. Мошенники рассылают сообщения от имени социального фонда о перерасчете пенсии и уводят получателей на сторонние ресурсы, чтобы выманить данные карты или доступ к госуслугам. Сообщение от имени социального фонда может выглядеть как обычное уведомление: обращение рассмотрено, размер пенсии изменился, а итоговую сумму предлагается посмотреть по ссылке. Никаких угроз или требований срочно перевести деньги. Именно такой спокойный официальный тон, как показывает практика, способен сделать мошенническое сообщение убедительным. Расчет мошенников строится на естественном желании человека узнать, сколько ему будут выплачивать. О пользе кабачков рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. По его словам, этот овощ содержит калий, который необходим для работы сердца, мышц и нервной системы. Благодаря наличию клетчатки и воды в составе, кабачки помогают поддерживать работу кишечника. Витамин С в составе этого продукта выполняет антиоксидантную функцию и полезен для иммунной системы. Кроме того, в кабачках содержатся фолаты, магний и небольшое количество других витаминов и минералов, отметил врач Белоусов. Курс доллара на сегодня, 5 октября, 83,48, а курс евро 94,32. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Совершенно верно. Доброе утро. Радиопортал дарит позитив и свет, а также хорошее настроение, несмотря на то, что на календаре понедельник. Начинайте этот новый день с разбудильником, и все у вас будет отлично.

0: Я приветствую всех, кто присоединился к теплой волне 103.1 FM радиопортал. В эфире ваш любимый разбудильник. Я его ведущая Лана Вершинина. И сегодня у нас в гостях, я напоминаю, кто слушает с самого начала, кто только что подключился, узнаете только сейчас. У нас Михайлова Лариса, куратор движения первых в Новом Воронеже. Еще раз тоже всем напомню, что на календаре 5 октября, а это значит у нас Международный день учителя, а также Всероссийский день учителя. Что ж, Лариса, но вы недалеки от педагогики,
1: Совсем недалеко, поэтому... потому что имею тоже педагогическое образование, работала в школе, и в принципе вся моя жизнь связана с работой с детьми.
0: Вот, ну я вас тоже поздравляю, Лариса, но все мы в нашей жизни немножечко педагоги, все мы чему-то учимся, как ученики,
1: конечно,
0: и чему-то учим. Поэтому предлагаю вам сейчас поздравить ваших коллег.
1: А, знаешь, Лана, в продолжении прекрасной композиции Валерия Леонтьева «Мой дельтаплан», да, у меня такое сложилось пожелание, чтобы у каждого педагога тоже был свой дельтаплан, который поднимал бы его каждый день на новые высоты, нес его к новым вершинам, знаниям, достижениям. Хочется пожелать педагогам неиссякаемой энергии, фантазии, прекраснейшего настроения, потому что, не имея настроения, невозможно работать с детьми или приходить к ним в плохом настроении. Конечно же, пожелать их семьям здоровья и взаимопонимания и со стороны родных и близких поддержки, потому что учитель, поверь, находится на связи со своими родителями и учениками 24/7 и работает и выходные, и после работы, и субботы, и воскресенье. Конечно, пожелать вам учеников таких любопытных, с любопытными глазами,
0: с горящими глазами, с тягой к знаниям,
1: чтобы и они задавали такие интересные, неординарные какие-то вопросы, чтобы учитель тоже учился вместе с ними, потому что невозможно, да, как только мы говорили про сленг, ну невозможно работать с детьми,
0: иначе,
1: не учиться.
0: Да, стимула нету, когда тебя не хотят знать, точнее, взять от тебя эти знания.
1: Конечно, поэтому всех-всех педагогов, учителей, преподавателей, да, воспитателей хочется поздравить с этим прекрасным, теплым осенним праздником.
0: В общем, вот такое красивое поздравление от Ларисы Михайловой, и я вывод сделала, что главное, у тебя от работы появлялись крылья, выросли эти крылышки.
1: Конечно, да.
0: Ну а что сегодня, как думаешь, больше всего подарят педагогам?
1: Я думаю, что это будут цветы, конечно же, 100%. Это прям 100%-ное поздравление. Я думаю, что дети будут дарить открытки, сделанные своими руками. Потому что они это делают, да, дети. И, я думаю, сладости.
0: Ну,
1: я думаю, шоколад.
0: Ну, здорово, замечательно. А радиопортал может сделать музыкальный подарок. Ну, музыкальные
1: цветы. Хороший подарок, да.

0: Да, дарите женщинам цветы, дарите педагогам цветы. Цветы – это всегда приятно, цветы – это всегда радость и какой-то позитив. Что же, продолжаем, значит, разбудильник с моей гостьей Ларисой, которая каждый день, друзья, общается с молодежью и должна быть в тренде. Ну, иначе никак, потому что молодежь нас держит в тонусе. Лариса, ТикТок смотрите?
1: Нет.
0: Ну как нет?
1: Ну, правда, не смотрю.
0: Нет, да и да.
1: Ты вот и не смотрю, может быть, как-то раньше смотрела, сейчас.
0: Хорошо. Вот, тогда вопрос про новый книжный тренд слышали?
1: Нет.
0: Ну, вот, нет, нет. Вот, молодежь вас будет просвещать, а сегодня я вас просвещу, ну, не совсем.
1: Давайте,
0: молодежь,
1: ладно.
0: Чтобы поделились.
1: Сегодня у меня собрание с активистами, вот как раз я приду подкованная, моргать буду, еще что?
0: Не моргать, я тебя могну.
1: Могнуть.
0: Вот видишь, плохо урок усвоили.
1: Вот, да, да, все-таки повторение мать учения. Я буду уходить, и еще раз, пожалуйста, напомни потом.
0: Хорошо, что мы сегодня прошли, да?
1: Да, да, да, да.
0: Достаю. Даем двойные листочки.
1: За закрепление
0: вот
1: материала пройденного.
0: В общем, тренд такой. Переписывать от руки классическую литературу. В курсе?
1: Нет.
0: Нет, вот так вот, значит, в ТикТоке. Это набирает обороты, это популярность. Люди покупают специальные большие блокноты, красивые ручки. Обстановочка такая, знаешь, свечи горят.
1: Хороший тренд.
0: Да, и переписывают от руки, но именно классическую литературу и такие произведения. Допустим, «Война и мир»
1: Толстого.
0: Анна
1: Каренина, да?
0: Да, да, да.
1: Слушай, ну, хороший тренд, я хочу сказать. Это прям вот на сегодняшний день это очень нужно. Это прям актуально, потому что очень... Ну, сейчас же много детей, которые, ну, не пишут от руки,
0: совершенно,
1: да, больше
0: верно.
1: Читают, распечатывают.
0: Да, я больше скажу, какие дети, уже взрослые забыли, как держать ручку в руках.
1: Да.
0: Есть проблема с грамотностью, с написанием, тут не будем спорить. Поэтому вопрос, что бы ты лично переписала?
1: Что бы я лично переписала?
0: Да.
1: Мое любимое произведение Достоевского «Преступление и наказание».
0: Угу.
1: Наверное, его бы и переписала.
0: Осталось узнать, где найти нам столько свободного времени, чтобы так присесть и красивым почерком все
1: только
0: переписать.
1: Только ночами.
0: Я бы вот лично «Тихий Дон» переписала Шолохова.
1: Вау.
0: Вот прям с удовольствием бы. Ну, еще часов 10-15 накинули бы в сутки,
1: ну,
0: да?
1: Ну, там красивые, наверное, сцены какие-то, да, описания природы.
0: Да, да.
1: Вот этой жизни...
0: Вот этой вот
1: исконно русской.
0: Я долго думала, что же такое лазоревый, когда не знала, что обозначает этот,
1: да,
0: цвет,
1: да.
0: Но там же описывались закаты на Дону, рассветы. Но ты знаешь, «Войну и мир» начала этот тренд-то задала кто? Кто? Жена Льва Николаевича Толстого. Она ее переписывала бесконечное количество раз. Вообще, это была верная боевая подруга у Николаевича-то. За переписывание «Войны и мир» он ей даже кольцо с рубином подарил, потому что он столько раз носил правки. И могу тебе сказать, наш слушатель-то уже знает, я же их просвещаю, рабочее название
1: «Войны и мир»?
0: Нет, Анны Карениной, вру. Не вру, я ошиблась, ребята. Ошиблась Анны Карениной. «Молодец, баба».
1: «Молодец, баба».
0: Вот, поэтому...
1: Анна Каренина все-таки как-то поприятнее, да?
0: Да, Анна Каренина звучит.
1: Или, может, потому что мы привыкли. А если бы первоначально было «Молодец, баба», а сейчас бы говорили первоначально «Анна Каренина», мы бы, наверное, сказали... Молодец, баба. Что,
0: молодец, баба была.
1: Да, да.
0: В общем, если какое-то время назад модно было взрослые раскраски, это, мне кажется, знаешь, людское поколение так растет. Вот как ребенок, да, начинаем с раскрасок, а теперь мы уже до прописей дошли.
1: Да, да, да, да, да, да, да.
0: В общем, мы поняли, мы любим русскую классику и готовы ее даже переписать. Ну, когда-нибудь, когда у нас появится время.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
2: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
3: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
6: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
4: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
6: Вот это я понимаю. Хороший улов.
4: Ждем вас, поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Погода в Нововоронеже.
8: Сегодня понедельник, 5 октября 2026 года. Рабочая неделя начнется со спокойной и умеренно теплой осенней погоды. Температура утром около плюс 9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 14, плюс 16. А к вечеру опустится до 11 градусов тепла. Ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Ветер западный слабый, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 750 миллиметров ртутного столба. Отличного начала недели и прекрасного настроения на весь день. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на радиопортал.
1: 21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта

0: в МАКС на номер 839-405-49-45. А поздравление может быть такого содержания. Я напоминаю, друзья, сегодня 5 октября. Ну как не вспомнить своих учителей? Сегодня День Учителя. Лариса, ну давайте все-таки немножко еще расскажем слушателям все-таки, что такое движение первых. У родителей явно есть вопросы, куда там ходит мое чадо. Какие вообще обучающие, может быть, есть военно-патриотическое направление у вас?
1: Лана, конечно же, у нас много направлений в нашей работе. Это патриотическое, экологическое, дипломатия, медиа и так далее. Куча, много всего, всевозможных акций, проектов, мероприятий, где ребенок может найти себя. Дети могут участвовать с 6 лет. Если ребенку интересно медиа, приходите в медиа-центр.
0: Я видела, по городу ходят такие с треногой, с камерой, вот что-то там
1: написано
0: все время снимают.
1: Первый, да?
0: Да, первый,
1: да,
0: написано.
1: Это дети...
0: Это не первый канал, это движение первых,
1: это
0: да?
1: Это движение первых, да, и они снимают сейчас фильм о нашем городе, у них это личный их проект, который они придумали, а я просто их в этом поддерживаю.
0: Здорово.
1: У нас проходит чемпионат по оказанию первой помощи ежегодно, и вот завтра две команды, это вторая и четвертая школа, представляют будет город Нововоронеж на территориальной встрече в городе Лиски. И покажут свои умения и навыки оказывать буквально вот первую помощь, да, не дай бог, обнаружив человека с какой-то небольшой травмой, их план действий, как они это сделают. Прекраснейшая игра военно-спортивная «Зорница 2.0», где каждый ребенок тоже может попробовать себя в роли защитника Отечества.
0: А я по телевизору видела вот «Зорницу». Это именно про эту «Зорницу»
1: это
0: идет
1: именно, да,
0: речь,
1: все,
0: где
1: все
0: наши
1: это...
0: новоронежские детки участвуют?
1: Да, про эту «Зорницу», да. Сначала проходит школьный этап, потом муниципальный этап, потом территориальный, потом региональный, потом всероссийский этап. Вот.
0: Слушайте, ну вообще просто замечательно, что да, в городе
1: наша
0: есть теперь...
1: Наша первая,
0: да,
1: школа в этом году приглашалась заняться. В город Волгоград на всероссийский этап, младшая категория, но, к сожалению, по объективным причинам не смогла команда поехать, вот, поэтому наши дети показывают
0: наши
1: прекрасные,
0: дети молодцы, да,
1: да, можно прекрасные ими результаты.
0: Гордиться.
1: Да, да.
0: Но здорово, все правильно, в детей нужно вкладывать, сеять доброе, разумное, вечное, и вообще хорошо, что в городе это все появилось, да, здорово,
1: вообще,
0: что в России, это,
1: да.
0: Да, в России это появилось.
1: Сейчас идет проект «Верни герою имя», когда дети собирают архивные фото, работают со школьными музеями, облагораживают памятные места. Вот, пожалуйста, патриотическое воспитание.
0: Вот, вот, спасибо большое, что как раз так получилось. Мы с вами перешли к героям. Друзья, это хорошо, что в городе есть такие места, где учат быть не только сильными, но и быть патриотами. В общем, таким местом, думаю, в нашем городе можно считать спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени нашего земляка Евгения Баранова. Евгений погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. Вместе с Евгением в тот момент был его друг Александр Ларин, который тоже, к сожалению, погиб. Александр был учителем в школе номер 12 города Борисоглебска. И 2 октября в Борисоглебске открыли мемориальную доску в памяти своего педагога. В школе его помнят как учителя, классного руководителя, наставника юнармейцев. Все верно, учитель продолжается в своем ученике. Мы помним, мы гордимся.

0: Реклама на радиопортал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Всем салют! В эфире «Разбудильник» на радиопортал. Друзья, в студии Лана Вершинина и Лариса Михайлова, куратор движения «Первый в городе Нововоронеж». Ваши приветы, поздравления сегодня можно, да как и всегда, присылать на номер МАКС 839-405-49-45. Сергей написал: «Доброе утро, портал! Вы супер! Всех с добрым утром!» Спасибо огромное, Сергей! Спасибо за красивую такую фотографию, картинку, там рябина, по-моему. Этот привет от нас, от радиопортал, как всегда, теплый и горячий, летит на правый берег Дона. Лариса, ну сегодня день учителя, а какой еще сегодня праздник? Не в курсе?
7: Лана, я думаю, что каждый день несколько праздников.
6: Конечно.
7: 5 октября не исключение.
6: Совершенно верно. И сегодня день сотрудников уголовного розыска. Точнее, даже день уголовного розыска. Вот так вот. А мы поздравим, радиопортал, конечно же, поздравляет, дорогие сотрудники уголовного розыска. От всей души поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Ваша работа требует не только профессионализма и выдержки, но и мужества, внимательности и неподкупности. Вы стоите на страже порядка и безопасности, ежедневно рискуя и сталкиваясь с самыми сложными ситуациями. Желаем вам крепкого здоровья, стойкости духа и семейного благополучия. Пусть каждый день будет наполнен успехом, а ваши усилия всегда приводят к положительным результатам. Спасибо вам за вашу неоценимую работу и преданность делу, а также еще хотелось бы сказать спасибо большое семьям сотрудников уголовного розыска, потому что создать быт, уют сотрудникам нелегкой такой профессии, это тоже да. Очень большое дело.
7: И спасибо опять-таки учителям, которые воспитали да, сотрудников уголовного розыска, потому что профессия учитель самая древнейшая, да, и если бы не учитель, не было бы врача, не было бы полицейского, не было бы инженера.
6: Совершенно верно, как здорово подвела. Ну что, друзья, уголовный розыск, композиция для вас –

0: Да, только так и не иначе прорвемся, опера. Ну а что же, у нас наступило время гороскопа. Медленно, но верно, так вот звезды нам уже намекают, не пора ли нам пора. 5 сентября у нас сегодня на смену утренней суете придет потребность в домашнем уюте. И все из-за влияния Меркурия, возможно, недопонимание. Поэтому важные сделки и крупные сделки отложите, пожалуйста, в сторону. Итак, каждый знак слушаем внимательно. Овны, берегите силы, избегайте нагрузок и риска с деньгами.
1: Тельцы, обычные дела наскучат. Займитесь хобби или отдыхом.
0: Близнецы, ограничьте поток информации и пустые разговоры к вечеру.
1: Раки, отличный день, чтобы понять свои желания. Возможно, теплая встреча.
0: Львы, проявляйте инициативу в делах, но в любви важны поступки, а не слова.
1: Девы, сбавьте темп. Если станет тяжело, попросите помощи у друзей.
0: Весы, планируйте будущее, но не тратьте деньги импульсивно.
1: Скорпионы, доверьтесь интуиции, она поможет обойти конфликты, а вечер проведите дома.
0: Стрельцы, четко формулируйте мысли, возможны мелкие задержки в делах.
1: Козероги, посвятите день дому, семье и восстановлению сил.
0: Водолеи, появится много творческих идей, запишите их на будущее.
1: Рыбы, слушайте внутренний голос, вечер принесет гармонию в отношениях.

0: гороскопом живет, но а мы все равно верим и гороскопам, и народному календарю. Лариса, скажи, веришь в приметы?
1: Да, Лана.
0: Серьезно?
1: Да,
0: вот это вот,
1: верю в приметы.
0: Вот эта вот кошка пробежала,
1: да,
0: соль рассыпала.
1: Да, да, все во мне перемешано, верю в приметы, верю в гороскоп и глубоко верующий человек.
0: А еще скажи, что все дома по фэншую расставлено, это будет тогда бинго.
1: Дома по фэншую не расставлено, хотя да, иногда мы говорим, ну это же по фэншую, так нужно.
0: Хорошо, сегодня по народному календарю день Иона и Фоки. Или по-другому листопадная или листодер, потому что активно листья опадают. Приметы, значит, такие. Если береза еще не сбросила листья, зима задержится. Как там обстановка, в лесу была?
1: Да, в лесу была, но сейчас же грибной сезон. Конечно же.
0: Любительница тихой охоты, да?
1: Да, любительница, да. Буквально вчера вот хотя бы на часок выехали в лес. Но береза еще стоит
0: не
1: зеленая. Нет,
0: ага,
1: нет.
0: Все нормально,
1: вчера
0: зима задержится.
1: Потом
0: дождь сегодня сулит снежную зиму. Как видим, за окном все прекрасно, дождя нет. Следующая примета. Если на голову упала еловая шишка, это добрый знак, который сулит богатство.
1: Класс, класс. Сейчас же все идем.
0: Голову подставляем.
1: В лес, да-да-да, где шишки.
0: Слушай, ну мне кажется, это богатство-то не нам с тобой сулит, а сотрудникам, ну, хотя бы аптеки, как минимум, куда ты отправишься.
1: За лейкопластырем, да?
0: Да, за лейкопластырем и за чем-нибудь от гематом. А пока я могу сказать, главная примета – это рекламная пауза на радиопортал.
2: Реклама на радиопортал.
3: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
4: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
5: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
0: Еще раз всех приветствую. В эфире «Разбудильник», его ведущая Лана Вершинина. И в студии «Радиопортал» у нас сегодня Лариса Михайлова, куратор движения «Первых». Сейчас мы с Ларисой начали разговор про народный календарь, про приметы, друзья, а также ваши приветы, поздравления ко Дню Учителя вы можете прислать к нам, Макс, на номер 839-405-49-45. Макс, к нам идут ваши сообщения. Сергей поздравляет всех учителей с Днем Учителя, тоже прислал нам тут красивую картинку, школьная доска, мелом так здорово написано. иногда, знаешь, грущу, потому что хотелось бы у доски побыть, вот серьезно. Есть такая...
1: Нужно, конечно же, куда-нибудь сходить, Изи, чтобы твои желания и мечты сбылось. Я думаю, школа не откажет, тем более, в которой ты училась.
0: Хорошо.
1: А еще мелок выбрать, да? Один писал мягче, другой драл доску.
0: Один, да, царапал там с какими-то включениями. Сергей нам пишет: Лана, а дождик, наверное, будет, тучки идут. Спасибо, Сергей, это метеонаблюдение с правого берега Дона. А еще у нас пришло сообщение от Петра Ларина, брата Александра, которого мы сейчас упомянули. Он писал: доброе утро, Борисоглебск с вами. Спасибо за память и добрые слова. Поздравляем всех с праздником, всем добра. Конечно же, Петр, помним, вспоминаем ребят. Учителей много находится в зоне СВО, дай бог им здоровья вернуться живыми. Ну, а те, которые ушли в небесное воинство, будем их вспоминать с добром, с теплотой. И действительно, учителя продолжаются в своих учениках. И пускай ученики вспоминают и поступают именно так, как им говорил учитель, как их напутствовал.
1: Да, конечно, им низкий поклон и благодарность.
0: Ну, а мы вернемся к теме. Тема у нас сейчас в народном календаре у нас листопадная и листодер. Мы поговорили, что падение шишки сегодня означало богатство. Итак, Лариса, что сегодня запрещалось? Раз уж ты веришь во все приметы, в общем, строго соблюдай. Сегодня запрещалось есть и ловить рыбу. Ела?
1: Вот так, нет.
0: Вот, терпи, да, завтра, все, сегодня
1: запомню.
0: Нельзя. Да, также нельзя ссориться и желать зла. Но мне кажется, это вообще хороший запрет, ежедневный, да. Запомните, использовать его. Сегодня запрещалось выносить мусор после заката.
1: Ну, еще нет заката, а на самом деле это примет, по-моему, на каждый день. Нельзя мусор выносить.
0: Сейчас Задорнов вспоминается. Он говорит, главная примета, если не вынести на ночь мусор, то в доме будет плохо пахнуть, если мы помним Михаила Задорнова. Также запрещалось долго спать, иначе проспишь удачу. Мы сегодня удачу словили за хвост.
1: Да.
0: Запрещалось принимать подарки от незнакомых.
1: Так, еще день впереди.
0: Так, ты сегодня с гостинчиком ко мне пришла?
1: Да. Ну, я знакомая.
0: Да, ты знакомая, хорошо. Ладно, потом запрещалось оборачиваться на перекрестке, если произносили ваше имя. Это могла окликать нечисть.
1: Вот так вот.
0: Поняла, сегодня не поворачивайся. И, в общем, сейчас, Лариса, прозвучит композиция. Я тебя очень прошу, только не оборачивайся. Терпи, пожалуйста, до последнего.
1: Есть.

0: Ну что, друзья, Лариса замечательно справилась с этим заданием. Она не обернулась ни разу. Хотя, вы знаете, было так интересно. Песню-то она не знала, когда дошло до ее имени. И такие глаза опять округлились. Так что я тебя могну.
1: Ну, кстати, да, немного песен с именем Лариса, мне кажется.
0: Я потом исполню песню бардовскую.
1: Тоже с именем Лариса?
0: Да, да.
1: Здорово.
0: В общем, смотри, ты справилась с этим заданием. Теперь задание для тебя такое молодежное. Мы все-таки успеваем, тебя спросим про молодежный сленг. Вот тут я поискала, да, словечки. Хорошо, что такое бустить?
1: Что такое бустить?
0: Бустить, да. Буст. Ну, мы сейчас с тобой закрываем.
1: Репостить.
0: Не угадал. Ускорять процесс. Ладно, бро.
1: Брат.
0: Ну, молодец.
1: Друг, брат.
0: Хорошо. Бенгер.
1: Не знаю. Лана.
0: То, что быстро выстрелило и стало популярным. Хорошо. Лавбомбинг.
1: Не запомнила.
0: Бомбинг, ну подумай,
1: любовь,
0: составляющий, да.
1: Классная бомбинг,
0: а бомбинг
1: что-то
0: это что?
1: Яркое, что-то бабах, бомбическое.
0: Ну, хорошо, демонстрация чувств и внимания с целью манипуляции.
1: Ну, любовь
0: над
1: бомбическая,
0: человеком. Да, любовь бомбическая. Хорошо, гоу.
1: Гоу, хорошо, все.
0: Гоу.
1: Ну да, погнали. Погнали, все хорошо.
0: Пойдем, да, это идти. Хорошо, муд. Муд.
1: Нет.
0: С английским это плохо, да?
1: Да.
0: Мут – это настроение. Хорошо. Pick me.
1: Позвони мне, позвони.
0: Ну, в принципе, да, так может делать девушка, которая пытается показать, что она не такая, как все. Или все это для одобрения и привлечения внимания парней. Плойка.
1: Плойка, ну, конечно же.
0: Тоже купилась на это.
1: Да, она же ничего больше не ассоциирует у нас, у нашего поколения.
0: Совершенно верно. А когда молодой человек сказал, у меня плойка, да, я тут задумалась. Оказывается, ты PlayStation.
1: Ага.
0: Поняла?
1: Да, поняла.
0: И на это ты можешь спросить, really?
1: Вау.
0: Реально? Вау. Что, действительно, да? В общем, я думаю, что на сегодня пока тебе знаний хватит.
1: Да, Лана, знаешь, еще есть такая примета, да, если ты бросил слушать современные композиции, ну, сегодняшнего дня, ты стареешь.
0: Я сейчас поставлю старенькую композицию, но на самом деле не все детоньки-то и узнают, что такое кустурица.
1: Ну,
0: потому что будут думать, что это, а не кто это. Слушаем.
1: На самом деле дети слушают много музыки разной.
0: Ну, хорошо, спорить не буду.

0: все пренепременно сбудется у вас, друзья, если утро начинать правильно вместе с радиостанцией «Портал 103.1 FM». 7.30 включать и слушать разбудильник до того момента, пока он на сегодня не кончится. Нам пора закругляться, засиделись мы что-то, пора и честь знать, да?
1: Да.
0: Давай
1: да.
0: Успеем поздравить.
1: Регламент.
0: Регламент. Давай успеем поздравить сегодня именинников. Именинники у нас сегодня Александр, Андрей, Вениамин, Глеб, Дмитрий, Игнатий, Иона, Исаки, Кузьма, Макар, Мартин, Михаил, Никита, Николай, Никон, Анисим, Петр, Пимен, Феодосий, Феоктист, Фока, Федор, Феофан и женские имена Матрона и Прасковья. Я думала, сегодня решили всех перечислить. Кто есть, давайте одним днем поздравим. Что ж, дорогие именинники, поздравляем. Желаем вам отличного настроения, хорошего самочувствия. А как еще с днем ангела поздравляют?
1: Да, ну, чтобы вот было счастье, здоровье, да?
0: Друзья, напомню, сегодня у нас в гостях была и пока еще есть Лариса Михайлова, куратор движения «Первый» в городе Нововоронеж. Лариса, подытожь, скажи, пожалуйста, тебе понравилась наша студия?
1: Да, спасибо, Лана, за приглашение, мне понравилась студия. Конечно, я волновалась, конечно, я боялась, да, что-то там, но начинаешь, когда с тобой работать, и все получается.
0: Ой, а с Валерой-то я тебя не познакомила, ты увидела Валеру Соломоновича?
1: Кактус?
0: Да,
1: увидела. Это, видимо, уже...
0: Сидишь, молчишь.
1: Нет,
0: это
1: я обратила тоже внимание, да.
0: Это же соведущий, но сегодня он был соглядатой. Он только смотрел, он не участвовал. Как правило, Валера мне помогает в конкурсах выбирать...
1: Я помню.
0: Спорная ситуация, да.
1: Да, я помню.
0: А, ну, ты же слушаешь наши эфиры.
1: Да, я слушаю,
0: вот, видите,
1: знаю, да.
0: Человек в курсе, в теме, да. Сегодня человек еще просветился. Она отправится сегодня к своим
1: активистам,
0: подросткам. Она им скажет, что она их всех могнет.
1: Да.
0: И при этом не выругается ни разу. Будет крутая. Еще можешь лавбомбингом заняться, забомбить их своей любовью.
1: Да, это, наверное, сегодня будет, потому что у нас всегда проходят встречи на огромной любви и уважении друг к другу.
0: Замечательно. И еще раз всех учителей нашего города, да и не только нашего города, как выяснилось, нас слушал сегодня и Борисоглебск, с большим их праздником, с Днем Учителя, сотрудников уголовного розыска тоже с их профессиональным праздником. Да и какие сегодня еще есть праздники? Друзья, мы ко всем присоединяемся.
1: Да, я тоже присоединяюсь ко всем теплым словам и поздравлениям. И всем хочется пожелать, раз сегодня уж понедельник, хорошей, теплой, удачной рабочей недели.
0: Все, спасибо, друзья, мы ушли. Пока-пока.
1: Спасибо.
0: А вы потанцуйте.
1: До свидания.

0: Реклама на радиопортал.
1: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 9102.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Мелко. Комментарии экспертов, советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Октябрь принесет российским автомобилистам ряд новшеств, затрагивающих как законодательство, так и дорожную обстановку. Давайте-ка сегодня разберемся, какие изменения ожидают водителей в середине осени. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, с наступлением октября часть автомобилистов обязана обновить свои водительские удостоверения. Это касается прежде всего документов, чей срок истек еще в 2023 году, однако был продлен в автоматическом режиме. Я уже вам рассказывал, что с начала текущего года механизм автоматической пролонгации прав прекратил свое существование. Данная практика была внедрена еще в 2020 из-за пандемии коронавируса, а в 2022 году МВД и Минэкономразвитие решили ее продолжить. Благодаря этому удостоверения оставались действительными еще 3 года сверх установленной даты. Значит, если обычный период действия прав завершался в октябре 23-го, то они были признаны действующими до октября 26-го. Сейчас их необходимо заменить, не проморгайте. Скажем прямо, этой осенью нас ожидает неприятность в виде стоимости новых автомобилей, которая продолжает увеличиваться. Прогнозируется рост цен в пределах от 4 до 7%. Наиболее ощутимо это затронет параллельные модели, где подорожание может составить до 15%. Рост цен традиционно зависит от ряда причин. Инфляция, изменение НДС, высокие ставки по кредитам и стагнация. При этом масштабного затоваривания, которое раньше заставляло дилеров давать большие скидки, сейчас нет. Дистрибьюторы не закупают машины огромными партиями, как это было, например, в 2024 и 2025 году. Нынешней осенью стоит рассчитываться на разовые специальные предложения, зачастую на неликвидные модели или снижение скидок по трейд-ину. Масштабных дисконтов вряд ли предвидится. Динамика цен будет зависеть от положения рубля и изменения ставок по утилизационному сбору, включая его плановую индексацию в 2027 году. К январскому пересмотру утиля компании традиционно готовится еще с осени. Медленно, но верно повышает цены. На вторичном рынке серьезных сдвигов вроде как не ожидается, хотя малоликвидные модели и премиальные автомобили старше 8 лет могут снизиться в цене, ну просто по причине возраста.
0: Автомобильные факты.
1: Федеральная налоговая служба до 10 октября отправит россиянам почти 70 миллионов уведомлений за прошлый год, включая напоминания автовладельцам о транспортном налоге. Я, кстати сказать, уже свои налоги оплатил. Большинство придет электронно, через личный кабинет и госуслуги, вот именно как мне. Остальным направят почтой. Крайний срок оплаты – 1 декабря. Размер налоги определяется мощностью двигателя, региональной ставкой и льготами. Владельцы автомобилей свыше 10 миллионов рублей платят, напомню, с повышенным коэффициентом. Список таких машин есть на сайте Федеральной налоговой службы. С октября также планировался автоматический контроль полиса ОСАГО через камеры. Страховщики заявили о готовности, однако запуск до сих пор под вопросом. В Министерстве внутренних дел отмечают, закон-то, конечно, принят, но, наверное, преждевременно, поскольку техника не готова. Из неочевидного, но очень-очень важного, помните, по осени, особенно в октябре, продолжается период гона лосей. Из-за этого их очень часто можно встретить на загородных трассах. Поэтому, если едете в вечернее, уж тем более ночное время, внимательно следите за обочинами, поскольку такая встреча с лосем на дороге может закончиться очень печально, я бы даже сказал фатально, смертельно фатально для всех. Не забывайте, что при встрече с дикими животными лучше не приближаться к ним. В конце октября или начале ноября водителей также ждет еще и сезонная смена шин. Рекомендовано делать это при устойчивой среднесуточной температуре около 5-7 градусов по Цельсию. Хотя, согласно законодательству, переобуться мы должны не позднее 1 декабря, но погода и температурные данные в данном случае выступают главными факторами и маркерами. Если температура опустилась ниже 5-7 градусов по Цельсию, сильно раздумывать не стоит. Лучше переобуться чуть-чуть раньше, нежели чуть-чуть позже. И встретить день жестянщика где-нибудь на соседней улице. Не хочу сгущать краски, все в общем и целом неплохо, поэтому соблюдаем краски, все в общем и целом неплохо, поэтому соблюдаем правила дорожного движения и удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, конфликт на Украине лучше прекратить на условиях, приемлемых в том числе и для России, чтобы избежать новых потерь с обеих сторон. Президент подчеркнул, Российской Федерации необходимы гарантии безопасности. Напомню, в июне Владимир Путин указывал, Москва готова к мирным переговорам на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, в их числе вывод украинских войск с территории Запорожской и Херсонской областей, а также Республик Донбасса, признание этих регионов и Крыма в составе России, нейтральный внеблоковый безъядерный статус самой Украины, а также ее демилитаризация. Милитаризация и идентификация. Кроме того, отмена всех санкций, введенных против Российской Федерации. Между тем, главарь киевского режима полностью отверг возможность завершения текущего конфликта путем мирных переговоров, в то время как Кремль именно их называет приоритетом, но отмечает готовность продолжения боевых действий, поскольку мирное урегулирование пока невозможно. Россия в полном объеме обеспечила удаленные северные регионы страны необходимым топливом. Как отметили в правительстве, в целом ситуация на топливном рынке вернется к потреблению только своего бензина и к его экспорту после того, как будет достигнут баланс. В кабинете министров обратили внимание на необходимость в кратчайшие сроки устранять локальные дефициты топлива и не допускать ухудшения ценовой ситуации. Напомню, ранее производителям бензина и дизеля было разрешено до конца года при выполнении минимума норматива обязательных продаж на бирже учитывать объемы, реализованные на АЗ, которые имеют соглашение с регионами об установлении предельного уровня цен на топливо. Изменение правил торгов нефтепродуктами на бирже стало одной из мер для того, чтобы сбалансировать рынок топлива в России. Все виды пособий в нашей стране увеличат в 2027 году. С 1 февраля по фактической инфляции, то есть на 6,8%, проиндексируют единое пособие при рождении ребенка до без малого 30,5 тысяч. Материнский капитал составит 778,5 тысяч на первого ребенка и превысит 1 000 000 рублей на второго, если семья не получала выплату на первенца. Страховые пенсии предлагается проиндексировать в два этапа: с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля еще на 3,3%. Социальные пенсии планируется увеличить с 1 апреля. Минздрав России подготовил проект нового порядка обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Предполагается, медицинское заключение будут оформлять в электронном виде, а уведомление о необходимости пройти обследование будет поступать на портал госуслуг. Соответствующий проект приказа опубликован на портале правовых актов для общественного обсуждения. Сейчас, напомню, медосмотр необходимо проходить раз в 10 лет, но с 1 марта будущего года водителям придется пройти внеочередное обследование, если во время диспансеризации, планового осмотра или другого визита к врачу выявит заболевания, которые могут помешать безопасному управлению транспортным средством. Отдельно прописывается порядок действий при выявлении у водителя заболевания или состояния, которое может быть противопоказанием или ограничением для управления автомобилем. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 48 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 32 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе, обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 9102.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал.

0: Реклама на радио Портал.
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался без повода, жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
1: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
2: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
3: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
4: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
3: Вот это я понимаю. Хороший улов.
4: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
5: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

все думаю.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем, 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

тикет с тобой до пика. Большие риски, мои же руки плохие, мысли плохие, звуки плохие.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин назвал профессию учителя благородной миссией, которая требует мудрости, терпения и умения раскрыть в каждом ребенке его лучшие качества. Глава государства в видеообращении поздравил с Днем Учителя всех педагогов и преподавателей страны. Учитель гораздо больше, чем профессия. Это благородная, ответственная миссия, настоящее призвание, требующее мудрости, терпения, постоянного внимания к детям, воспитанникам, умения раскрыть в каждом ребенке молодого человеке его способности и лучшие качества, подчеркнул Путин. Он отметил, что душевное участие, опыт, чуткость учителей помогают ученикам поверить в себя, а ваши советы, наставления, поддержка, уверен, служат им опорой и дальше во взрослой жизни, обратился президент к педагогам. Средства ПВО уничтожили 199 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории России за ночь, сообщила Минобороны. Российские военные атаковали украинские объекты энергетики и порты. Вчера вечером и сегодня ночью в результате ударов поражена в Харьковской области электроподстанция «Кочеток». Также бойцы атаковали несколько целей в Одесской области. Порт в населенном пункте Вилково, задействованный в переброске грузов для ВСУ. Хранилище с ГСМ и судно в Черноморске, предназначенное для обеспечения украинской армии, сухогруз с военной продукцией, находившийся в Черном море южнее Одессы. Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в государственных и муниципальных образовательных организациях страны составят почти 80 миллиардов рублей в 2027 году. Это говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета. Кабмин России в прошлую среду внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и пакет документов к нему, включая поправки в налоговый кодекс. Ключевыми приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам СВО и их близким, достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Воздух в квартире, который становится особенно сухим после начала отопительного сезона, может вызывать нехватку кислорода, что плохо сказывается на нервной системе и ухудшает качество сна, предупредила врач Ольга Сергачева. Человек, и особенно ребенок, становится более раздражительным, хуже спит. Иногда человек просыпается ночью с жаждой, так как слизистая во рту пересохла. В частности, в этот период у детей может нарушаться носовое дыхание, а пересыхание слизистых ослабляет иммунитет, из-за чего возрастает риск заразиться при контакте с инфекцией. Врач посоветовала в период отопительного сезона регулярно проветривать помещение и использовать дополнительные устройства для поддержания комфортной влажности в квартире. Курс доллара на сегодня 83,48. Курс евро 94,32. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего!
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
2: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования – водительские права категории «Д». Пунктуальность – опыт работы на автобусе. Обязанности – вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 9102.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: «21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Син-кёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации городского округа «Город Нововоронеж».

за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».

0: развития решили ее продолжить. Благодаря этому удостоверения оставались действительными еще 3 года сверхустановленной даты. Значит, если обычный период действия прав завершался в октябре 23-го, то они были признаны действующими до октября 26-го. Сейчас их необходимо заменить, не проморгайте. Скажем прямо, этой осенью нас ожидает неприятность в виде стоимости новых автомобилей, которая продолжает увеличиваться. Прогнозируется рост цен в пределах от 4 до 7%. Наиболее ощутимо это затронет параллельные модели, где подорожание может составить до 15%. Рост цен традиционно зависит от ряда причин. Инфляция, изменение НДС, высокие ставки по кредитам и стагнация спроса. При этом масштабного затоваривания, которое раньше заставляло дилеров давать большие скидки, сейчас нет. Дистрибьюторы не закупают машины огромными партиями, как это было, например, в 2024 и 2025 году. Нынешней осенью стоит рассчитываться на разовые специальные предложения, зачастую на неликвидные модели или снижение скидок по трейд-ину. Масштабных дисконтов вряд ли предвидится. Динамика цен будет зависеть от положения рубля и изменения ставок по утилизационному сбору, включая его плановую индексацию в 2027 году. К январскому пересмотру утиля компании традиционно готовится еще с осени, медленно, но верно повышая цены. На вторичном рынке серьезных сдвигов вроде как не ожидается, хотя малоликвидные модели и премиальные автомобили старше 8 лет могут снизиться в цене, ну просто по причине возраста.
1: Автомобильные факты.
0: Федеральная налоговая служба до 10 октября отправит россиянам почти 70 миллионов уведомлений за прошлый год, включая напоминания автовладельцам о транспортном налоге. Я, кстати сказать, уже свои налоги оплатил. Большинство придет электронно через личный кабинет и госуслуги, вот именно как мне. Остальным направят почтой. Крайний срок оплаты – 1 декабря. Размер налоги определяется мощностью двигателя, региональной ставкой и льготами. Владельцы автомобилей свыше 10 миллионов рублей платят, напомню, с повышенным коэффициентом. Список таких машин есть на сайте Федеральной налоговой службы. С октября также планировался автоматический контроль полиса ОСАГО через камеры. Страховщики заявили о готовности, однако запуск до сих пор под вопросом. В Министерстве внутренних дел отмечают, закон-то, конечно, принят, но, наверное, преждевременно, поскольку техника не готова. Из неочевидного, но очень-очень важного, помните, по осени, особенно в октябре, продолжается период гона лосей. Из-за этого их очень часто можно встретить на загородных трассах. Поэтому, если едете в вечернее, уж тем более ночное время, внимательно следите за обочинами, поскольку такая встреча с лосем на дороге может закончиться очень печально, я бы даже сказал фатально, смертельно фатально для всех. Не забывайте, что при встрече с дикими животными лучше не приближаться к ним. В конце октября или начале ноября водителей также ждет еще и сезонная смена шин. Рекомендовано делать это при устойчивой среднесуточной температуре около 5-7 градусов по Цельсию. Хотя, согласно законодательству, переобуться мы должны не позднее 1 декабря, но погода и температурные данные в данном случае выступают главными факторами и маркерами. Если температура опустилась ниже факторами и маркерами. Если температура опустилась ниже 5-7 градусов по Цельсию. Сильно раздумывать не стоит. Лучше переобуться чуть-чуть раньше, нежели чуть-чуть позже. И встретить день жестянщика где-нибудь на соседней улице. Не хочу сгущать краски. Все в общем и целом неплохо, поэтому соблюдаем правила дорожного движения и удачи.
1: За баранкой.
2: Реклама на радио Портал.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
1: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
1: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
6: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте. Акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем. 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
7: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает всех вместе.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
5: Эх, свежей рыбки хочется... Только цены кусаются.
6: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
7: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
6: Вот это я понимаю. Хороший улов.
7: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
2: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

в никуда. У меня, у тебя и у нас все есть, но не дает заснуть спокойно мысль одна. Где-то буду счастливее, чем здесь.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия готова продолжать диалог с зарубежными партнерами с целью выработки единых правил международной торговли, заявил министр экономического развития Максим Решетников, подводя итоги совещания группы 20 в Милуоке, в котором он принял участие. Заседание в Милуоке, состоявшееся 30 сентября 1 октября, было посвящено вопросам международного экономического развития и торговли. Соединенные Штаты Америки в этом году председательствуют в G20. Финалом мероприятий в Америке по линии этого объединения станет саммит, который пройдет 14-15 декабря в Майами. Ситуация по заболеваемости гриппом в России на данный момент стабильная, сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава Дмитрий Леознов. Иммунитет после вакцинации формируется не менее 2 недель, поэтому следует планировать вакцинацию заранее и не откладывать ее проведение. Антигенный состав всех российских вакцин в национальном календаре прививок полностью обновлен на основании данных глобального мониторинга и позволяет обеспечить максимальный уровень защиты от циркулирующих вирусов гриппа. Отечественные вакцины против гриппа имеют значительную доказательную базу, собранную за многие годы применения в масштабах всей страны. Многоступенчатый госконтроль начинается на этапе разработки препаратов и продолжается практически до введения вакцины человеку. Зона идеального климатического комфорта располагается от Петрозаводска до Ростова-на-Дону. Ни в одной другой стране мира подобной зоны нет. Это рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, учитывая тенденции глобального потепления, когда в южных странах и даже в Европе из-за супержаркого лета становится невозможным жить, для России небольшое потепление может принести пользу. Инфраструктуру придется корректировать. Но на новом технологическом цикле это будет полезно. С учетом современных технологий, выразил мнение Тишковец. И второй позитивный фактор, по его словам, это возможность для расширения пахотных земель. Россия сможет спокойно кормить весь мир и зарабатывать на этом самыми вкусными, полезными, четкими русскими продуктами. Представление о том, что российская молодежь безграмотна, не соответствует действительности. Русский язык меняется, чтобы описывать мир вокруг, сообщил председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Цитата. «Нельзя говорить о том, что молодежь безграмотная, что те поколения, которые были раньше, говорили на более красивом, более правильном русском языке. Нам так кажется просто потому, что для нас эталон всегда в прошлом, потому что произношение прошлого действительно нам представляется более красивым», сказал Пахомов. Он отметил, что если бы молодежь из поколения в поколение действительно портила язык, то его бы уже не было. И, по словам Пахомова, язык существует, он меняется, он развивается, описывает меняющийся мир. Курс доллара на сегодня 83,48, курс евро 94,32. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

В час туманный предрассветный спящий город мы покинем и уйдем тропой заветной к тем озерам на равнине, где закаты цвета вишни, одуряюще прекрасны. Здесь никто не станет лишним.

0: я могу исп... Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8 908 141 65 26 и 8 910 285 91 02.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Суши-край. Суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Мирные переговоры с Киевом пока невозможны. Кремль возлагает вину на украинскую сторону, которая все больше раскручивает спираль эскалации. Москва подчеркивает нежелание главарей киевской хунты и их западных покровителей идти на разумные компромиссы и привело к нынешнему положению дел. В Министерстве иностранных дел заявили, оказывающие поддержку Украине страны Запада должны прийти к пониманию необходимости конструктивного диалога по устранению первопричин, иначе специальная военная операция продолжится. При этом Россия сохраняет открытость к переговорам и к их прохождению, однако их невозможно вести в одиночку. Киев не хочет говорить и отвечать на поставленные вопросы. Ранее сообщалось, Москва готова подписать соглашение по урегулированию конфликта, однако сделать это со стороны Киева должны легитимные лица. Экспортное зерно перевели в третью категорию железнодорожной отчетности. С 1 октября на северо-западном направлении ее перевозят по отдельным поручениям президента, чтобы ускорить таким образом доставку на мировые рынки после остановки черноморских терминалов. За три недели сентября среднесуточная погрузка сельскохозяйственных грузов с юго-западного полигона на Октябрьскую железную дорогу выросла на 465% год к году, что привело к перегрузке балтийских станций и нехватке складов. В сентябре через Усть-Лугу отправили более 530 тысяч тонн зерна, через Высоцк – 342 тысячи. Тонн. С октября Мурманск планирует переваливать до 90 тысяч тонн ежемесячно. Эксперты считают, северо-запад не сможет полностью заменить южный маршрут, несмотря на рост мощности терминалов с 8,5 до 22,5 миллионов тонн в год. Рекордные 26 моделей появились на автомобильном рынке в сентябре нынешнего года. В число новых моделей вышли 21 легковой автомобиль, один легкий коммерческий транспорт, два грузовых и два автобуса. Напомню, Федеральная налоговая служба России начала рассылку налоговых уведомлений владельцам транспортных средств. Оплатить его необходимо до 1 декабря. Освобождаются от уплаты налогов ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, члены их семей, помимо этого герои Советского Союза, Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы. Стоит понимать, что речь идет об одном транспортном средстве. Также не облагается налогом автомобили, которые угнаны, то есть находятся в розыске. Кроме того, на федеральном уровне освобождаются от уплаты налогов специально оборудованные автомобили для инвалидов и автомобили до 100 лошадиных сил, полученные через социальную защиту. Россияне стали рациональнее подходить к покупке продуктов. Наши сограждане по-прежнему покупают товары с запасом, однако таких становится все меньше. За год их доля снизилась с 64% до 58%. Чаще всего запасаются продуктами во время скидок и акций. Эту причину называют 31% опрошенных. Еще 27% покупают продукты заранее, чтобы реже ходить в магазин. 16% в ожидании роста цен. 14% держат постоянные запасы за большой семьи. 12% на случай болезни, плохой погоды или других обстоятельств. Впрок обычно покупают крупы и макароны, мясо, рыбу, полуфабрикаты, молочные продукты и яйца. Продолжается заметно усилившийся в пандемии интерес к правильному питанию. Сохраняется и спрос на ответственное потребление с точки зрения экологии, а покупатели становятся осмотрительнее. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 48 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 32 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8 473 64 92 740 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе.
4: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
5: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
6: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
5: Вот это я понимаю. Хороший улов.
6: Ждем вас. Поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
7: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8 953 119 38 89. Повторяем: 8 953 119 38 89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

21 ноября Нововоронеж станет центром российского кёкусинкай. В легкоатлетическом манеже стадиона «Старт» пройдут чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок по кёкусинкай-карате в группе дисциплин «Синкёкусинкай». По итогам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в абсолютном чемпионате мира 2027 года в городе Токио, Япония. Торжественная церемония открытия 21 ноября 2026 года в 13:00. Приглашаем жителей и гостей Нововоронежа на трибуны. Приходите поддержать сборную команду Воронежской области. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Ассоциации Кёкусинкай России, Министерства физической культуры и спорта Воронежской области, концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской атомной станции и администрации городского округа город Нововоронеж.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь место в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Дорогие друзья, у нас для вас отличные новости. Ресторан «Дон» стал еще лучше. После обновления мы готовы удивить вас новыми вкусовыми решениями и непревзойденной атмосферой. Попробуйте наше обновленное меню, в котором собраны самые изысканные блюда. Ждем вас по адресу: улица Курчатова, дом 2Б. Бронируйте столик по телефону 8-473-64-92-7-40 или на страничке во ВКонтакте. Не упустите шанс открыть для себя новый «Дон».
2: Когда хочется чего-нибудь вкусного, зачем выбирать что-то одно? В «Суши Край» появилась новинка «Большой сет Движ». 56 аппетитных роллов, 1530 граммов. Настоящее раздолье для большой компании. Собирайтесь вместе, включайте любимый фильм, болтайте до ночи и просто наслаждайтесь вкусным вечером. Потому что для хорошего настроения иногда нужен всего один правильный заказ. Сет Движ всего за 2222 рубля. «Суши Край» – вкус, который собирает все. Всех вместе! В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Эх, свежей рыбки хочется, только цены кусаются.
5: А зачем переплачивать? Заезжай в «Два рыбака».
3: Рыбный рынок «Два рыбака». Свежая рыба и морепродукты напрямую от производителя по оптовым ценам. Отборный улов, фирменные корейские салаты и полезная морская капуста. Вкусно, свежо и выгодно.
5: Вот это я понимаю. Хороший улов.
3: Ждем вас, поселок Колодезный, улица Ленина, 42А. «Два рыбака». Настоящее качество по честным оптовым ценам.
6: Только в октябре окна со скидкой 40%. Оконная компания «Ника» запускает акцию «Застройщик». Окна «Рихау» для тепла и комфорта вашего дома. И весь октябрь скидка 40%. Не откладывайте, акция действует только один месяц. Оконная компания «Ника». Звоните 8-953-119-38-89. Повторяем: 8-953-119-38-89. «Ника». Успейте заказать окна со скидкой 40% в октябре.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Новый зал, новые возможности, становись сильнее. Спортивно-патриотический клуб «Ратиборец» имени Евгения Баранова открывает новый зал единоборств в Нововоронеже. ММА и рукопашный бой, спортивное и боевое самбо, муай-тай, а также кардио и силовые тренировки для женщин. Современное оснащение, боксерский ринг, октагон, борцовский ковер, мешки и тренажерная зона. Для детей и юношей начальная военная подготовка, первая помощь, самооборона и уроки мужества. Теперь места в два раза больше. Два зала, одно место, одна история. Ждем тебя, вокзальная 8Б. Запись по телефону 8-951-560-36-28. Ратиборец. Становись сильнее вместе с нами.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Мирные переговоры с Киевом пока невозможны. Кремль возлагает вину на украинскую сторону, которая все больше раскручивает спираль эскалации. Москва подчеркивает нежелание главарей киевской хунты и их западных покровителей идти на разумные компромиссы, привело к нынешнему положению дел. В Министерстве иностранных дел заявили, оказывающие поддержку Украине страны Запада должны прийти к пониманию необходимости конструктивного диалога по устранению первопричин. Иначе специальная военная операция продолжится. При этом Россия сохраняет открытость к переговорам и к их прохождению, однако их невозможно вести в одиночку. Киев не хочет говорить и отвечать на поставленные вопросы. Ранее сообщалось, Москва готова подписать соглашение по урегулированию конфликта, однако сделать это со стороны Киева должны легитимные лица. Экспортное зерно перевели в третью категорию железнодорожной отчетности. С 1 октября на северо-западном направлении ее перевозят по отдельным поручениям президента, чтобы ускорить таким образом доставку на мировые рынки после остановки черноморских терминалов. За 3 недели сентября среднесуточная погрузка сельскохозяйственных грузов с юго-западного полигона на Октябрьскую железную дорогу выросла на 465% год к году, что привело к перегрузке балтийских станций и нехватке складов. В сентябре через Усть-Лугу отправили более 530 тысяч тонн зерна, через Высоцк – 342 тысячи. С октября Мурманск планирует переваливать до 90 тысяч тонн ежемесячно. Эксперты считают, северо-запад не сможет полностью заменить южный маршрут, несмотря на рост мощности терминалов с 8,5 до 22,5 миллионов тонн в год. Рекордные 26 моделей появились на автомобильном рынке в сентябре нынешнего года. В число новых моделей вышли 21 легковой автомобиль, 1 легкий коммерческий транспорт, 2 грузовых и 2 автобуса. Напомню, Федеральная налоговая служба России начала рассылку налоговых уведомлений владельцам транспортных средств. Оплатить его необходимо до 1 декабря. Освобождаются от уплаты налогов ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, члены их семей, помимо этого герои Советского Союза, Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы. Стоит понимать, что речь идет об одном транспортном средстве. Также не облагается налогом автомобили, которые угнаны, то есть находятся в розыске. Кроме того, на федеральном уровне освобождаются от уплаты налогов специально оборудованные автомобили для инвалидов и автомобили до 100 лошадиных сил, полученные через социальную защиту. Россияне стали рациональнее подходить к покупке продуктов. Наши сограждане по-прежнему покупают товары с запасом, однако таких становится все меньше. За год их доля снизилась с 64% до 58%. Чаще всего запасаются продуктами во время скидок и акций. Эту причину называют 31% опрошенных. Еще 27% покупают продукты заранее, чтобы реже ходить в магазин. 16% в ожидании роста цен. 14% держат постоянные запасы за большой семьи. 12% на случай болезни, плохой погоды или других обстоятельств. Впрок обычно покупают крупы и макароны, мясо, рыбу, полуфабрикаты, молочные продукты и яйца. Продолжается заметно усилившийся в пандемию интерес к правильному питанию. Сохраняется и спрос на ответственное потребление с точки зрения экологии, а покупатели становятся осмотрительнее. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 48 копеек. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 32 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Радиопортал. Нас слышат все.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Октябрь принесет российским автомобилистам ряд новшеств, затрагивающих как законодательство, так и дорожную обстановку. Давайте-ка сегодня разберемся, какие изменения ожидают водителей в середине осени. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, с наступлением октября часть автомобилистов обязана обновить свои водительские удостоверения. Это касается прежде всего документов, чей срок истек еще в 2023 году, однако был продлен в автоматическом режиме. Я уже вам рассказывал, что с начала текущего года механизм автоматической пролонгации прав прекратил свое существование. Данная практика была внедрена еще в 2020 из-за пандемии коронавируса, а в 2022 году МВД и Минэкономразвитие решили ее продолжить. Благодаря этому удостоверения оставались действительными еще 3 года сверх установленной даты. Значит, если обычный период действия прав завершался в октябре 23-го, то они были признаны действующими до октября 26-го. Сейчас их необходимо заменить, не проморгайте. Скажем прямо, этой осенью нас ожидает неприятность в виде стоимости новых автомобилей, которая продолжает увеличиваться. Прогнозируется рост цен в пределах от 4 до 7%. Наиболее ощутимо это затронет параллельные модели, где подорожание может составить до 15%. Рост цен традиционно зависит от ряда причин. Инфляция, изменение НДС, высокие ставки по кредитам и стагнация. При этом масштабного затоваривания, которое раньше заставляло дилеров давать большие скидки, сейчас нет. Дистрибьюторы не закупают машины огромными партиями, как это было, например, в 2024 и 2025 году. Нынешней осенью стоит рассчитываться на разовые специальные предложения, зачастую на неликвидные модели или снижение скидок по трейд-ину. Масштабных дисконтов вряд ли предвидится. Динамика цен будет зависеть от положения рубля и изменения ставок по утилизационному сбору, включая его плановую индексацию в 2027 году. К январскому пересмотру утиля компании традиционно готовится еще с осени. Медленно, но верно повышает цены. На вторичном рынке серьезных сдвигов вроде как не ожидается, хотя малоликвидные модели и премиальные автомобили старше 8 лет могут снизиться в цене, ну просто по причине возраста.
0: Автомобильные факты.
1: Федеральная налоговая служба до 10 октября отправит россиянам почти 70 миллионов уведомлений за прошлый год, включая напоминания автовладельцам о транспортном налоге. Я, кстати сказать, уже свои налоги оплатил. Большинство придет электронно через личный кабинет и госуслуги, вот именно как мне. Остальным направят почтой. Крайний срок оплаты – 1 декабря. Размер налоги определяется мощностью двигателя, региональной ставкой и льготами. Владельцы автомобилей свыше 10 миллионов рублей платят, напомню, с повышенным коэффициентом. Список таких машин есть на сайте Федеральной налоговой службы. С октября также планировался автоматический контроль полиса ОСАГО через камеры. Страховщики заявили о готовности, однако запуск до сих пор под вопросом. В Министерстве внутренних дел отмечают, закон-то, конечно, принят, но, наверное, преждевременно, поскольку техника не готова. Из неочевидного, но очень-очень важного, помните, по осени, особенно в октябре, продолжается период гона лосей. Из-за этого их очень часто можно встретить на загородных трассах. Поэтому, если едете в вечернее, уж тем более ночное время, внимательно следите за обочинами, поскольку такая встреча с лосем на дороге может закончиться очень печально, я бы даже сказал фатально, смертельно фатально для всех. Не забывайте, что при встрече с дикими животными лучше не приближаться к ним. В конце октября или начале ноября водителей также ждет еще и сезонная смена шин. Рекомендовано делать это при устойчивой среднесуточной температуре около 5-7 градусов по Цельсию. Хотя, согласно законодательству, переобуться мы должны не позднее 1 декабря, но погода и температурные данные в данном случае выступают главными факторами и маркерами. Если температура опустилась ниже 5-7 градусов по Цельсию, сильно раздумывать не стоит. Лучше переобуться чуть-чуть раньше, нежели чуть-чуть позже. И встретить день жестянщика где-нибудь на соседней улице. Не хочу сгущать краски, все в общем и целом неплохо, поэтому соблюдаем правила дорожного движения и удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио Портал.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Будь модным!

0: Реклама на радиопортал.
1: В компанию ООО «Автотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «Д». Требования: водительские права категории «Д», пунктуальность, опыт работы на автобусе. Обязанности: вождение автобуса, обеспечивающее безопасность пассажиров и сохранность техники. Заработная плата от 70 тысяч рублей. Телефоны 8-908-141-65-26 и 8-910-285-91-02.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

утром за ширмой твоего гитарного дыма. Тебя увидев, я понял, что не так уж далеко. Прекрасная, для тебя буду петь до последнего вздоха. В каждом божьем дне, в других мирах и эпохах.